0: Кілька? Скільки? Давайте зараз ми дізнаємося. Вітаємо вас, ви прямому етері.
1: Вітаю вас. Я немножко інформацію слухав недавно. То, що ви говорите, інформація немножко устарела. То есть я смотрел передачу такую, она, в общем-то, рассказывает о том, как Бог устроил человека, и, в общем-то, как эти нейронные связи настраиваются. То есть человек проживает определенный день, и дальше у него идет отдых, сон, допустим, ночь, и во время сна идет обработка информации, как прожил день, и как оно все это... И различные варианты выстраиваются. Вот. А вообще, если касаемо по Писанию, то Бог как, он же все, что он делал, он как сначала придумал, а потом делал. Он как делал? Он делал очень хорошо. Он делал с вечера, сказал, что он будет делать, а утром начинает делать. И вот это есть пословица такая, утро вечером мудренее. То есть одно дело, думаешь, как его сделать, а на утро приходит еще новое и новое. И вот интересно то, что он все время что-то новое делал. И даже вот касаемо нашего поколения, на рецептуре все новое. То есть постоянно что-то Бог новое делает. И оно постоянно вот эти вот варианты просчитываются, новые варианты. Эти как раз и есть новые нейронные связи, которые образуются. Вот. А по поводу книг, они есть там, насколько я помню, я их не считал, но разговоров все время слышится, что 66 вроде как. Так вот.
0: Вроде що? Так. Можна взяти, відкрити Біблію і почитати, і порахувати, скільки ж там книжок. Дуже дякуємо і за те, що поділилися роздумами стосовно того, як відновлюються в нас нейронні зв'язки. Книг Біблії насправді 66. Пані Катерина також у Вайбері написала і додала, що 37 книг Старого Заповіту і 29 Нового. Дякуємо. Скільки псалмів в книзі псалмів? Є книга псалмів. Це молитви до Господа. Скільки взагалі молитв? Якщо можна, можете поглянути в Біблію, але якщо ви пам'ятаєте, то, можливо, і так згадаєте і скажете. Це молитви, звернення до Господа. Скільки їх, цих молитв, звернень до Господа саме в книзі псалмів?